3 часа и 20 минут в столице. Это Тото Кутуньо на Ретро-ФМ. Если кому-то вот прямо сейчас понадобилась серенада, я думаю, маэстро не обиделся бы, если бы вы воспользовались этой песней в личных целях. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи.

кто такие короли и королевы? Такие же люди, как и мы с вами, которым ничто человеческое не чуждо, в том числе и желание потанцевать. Множко или немножко, это уже зависит, как говорится, от физической выносливости, ну и общей склонности характера к танцам. Ну или же к наблюдению за танцами других. Абба на Ретро FM с их мега-хитом о танцующей королеве. 3 часа и 36 минут. Скоро доктор Албан, UB40 и группа «Секрет» на Ретро.

ведь мог стать, пусть неплохим, может быть, даже очень хорошим, но все-таки мало кому известным стоматологом. Вместо того стал мегазвездой на многие десятилетия. Доктор Албан на Ретро FM. 3 часа и почти 50 минут. Коротенечко о жизни своей. Да и, думаю, многие могут сказать, что эта песня и обо мне тоже. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим Bad Boys Blue ансамбль «Поющие гитары».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, раз уж песня поздравительная, то давайте посмотрим, кого сегодня можно с чем поздравить. Ну, помимо того, что у кого-то сегодня наверняка день рождения, не может такого быть, чтобы в определенные дни не было ни у кого дней рождения, друзья. Так вот, работники МФЦ российские сегодня тоже празднуют, с чем и поздравляют. 4:20 в столице.

солнце, конечно, тоже расскажет, что, мол, я уже взошло, друзья, утро на дворе, 4:35. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Дальше группа «Браво», «Сиси Кетч» и песня из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

вот из такой чудесной страны под названием «Отпуск» я вернулся буквально только что, подтверждаю, друзья. Гостить там изумительное дело, жить постоянно, ну, такое себе удовольствие не рекомендовал бы. Хотя, с другой стороны, если все остальные тылы прикрыты, то почему бы и нет? Ну, безделье — большой грех, на самом деле, но чрезвычайно приятный. Группа «Браво» на Ретро-ФМ в 4.49. Всем доброго утра!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

столицы. Доброго утра желаю не только девчонкам, девушкам и милым дамам, о которых поет FR David, но и всем, кто слушает Retro FM. По-моему, это справедливо и, более того, разумно. Согласитесь, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро здесь на Retro FM услышим Аббу, Аиду Ведищеву, и Лу Бега представит

что наша жизнь – игра, конечно. Но проблема в том, что в этой игре мы чувствуем себя как в жизни и чаще всего не можем отличить одно от другого. Абба на Ретро FM о победителях, которые, несомненно, выигрывают, все забирают. Вопрос – чувствуют ли они радость от этого? 5.35 в столице, дальше Пупо и группа «Мираж» на Ретро FM.

Сложно, конечно, представить себе человека, который около 6 утра настроен настолько романтически, что, говорится, не будем стесняться, давайте целоваться. Но всякое присутствует в нашей жизни. Она, эта самая наша жизнь, богата на весьма разнообразные чудеса, в том числе и такие. Совсем скоро услышим Сиси Кетч и ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ. Всем доброго утра!

С одной стороны, слезы – это психологическая разрядка, как нас учат современные друзья человека, психологи. А с другой стороны, а чего разводить-то воду лишнюю? Поэтому не плачьте, друзья. Бонни М на Ретро FM 6:20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.

друзья, и определимся, кому пора, а кому еще можно поваляться, подремать или неспешно просыпаться вот так вот одним глазом, потом вторым, ну и далее водные процедуры и прочее. А кому-то, может быть, вскочить уже и нестись быстрее ветра. 6.35 в столице. Это ансамбль «Дубы-колдуны» на Ретро-ФМ с вокализмом из мультфильма о бременских музыкантах. Дальше группа «Кино», Фиби Кейтс и «Корона». Доброго утра вам!

я, пожалуй, тоже пошагаю вперед, потому что время подошло, 6:50 в столице уже, друзья. Андрей Мареев, Ретро FM. Рад был провести эту ночь с вами. Ну, здесь, прямо сейчас уже, ну хорошо, не сейчас, минут эдак через 10, встречайте Олега Орлова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте, до встречи завтра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 часов в Москве. Даешь дорогу новому дню и новой неделе. Встречаем понедельник на волне Ретро-ФМ. В команде летней смены замена. Вместо ушедшего в отпуск Вадима Римана в игру вступает Дмитрий Королев. Доброе утро, Дим. Рассказывай, что происходит в стране и мире.
1: Доброе утро, Олег. Приветствую, друзья. Владимир Путин утвердил закон, направленный на поддержку Почты России, предусматривающий создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. Так, согласно документу, Почта сформирует электронную систему для приема и доставки юридически важных сообщений. Запрет на экспорт бензина из России намерены продлить до конца года. Это коснется в том числе производителей. Как передает «Коммерсант», объем нефтепереработки в России в июне из-за атак на НПЗ снизился до чуть более 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальные показатели за последние годы. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, принятые меры, в том числе запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов, привели к частичной стабилизации ситуации и снятию ограничений на продажу в регионах. Ужесточение визового контроля Таиланда не скажется на числе отдыхающих из России. Мер коснется только релокантов, приезжающих на срок больше 30 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров нашей страны. По словам вице-президента АТОР Александра Мкчетряна, 99% российских туристов приезжают на срок меньше 30 дней. Ранее в Таиланде предупредили об усилении проверок долгосрочных виз россиян. МИД Литвы выступил с новыми предложениями об ограничениях для россиян. Им необходимо запретить приобретать недвижимость около стратегических объектов. Эта мера также должна распространяться на граждан Беларуси, сообщило местное издание со ссылкой на ведомство. Кроме того, в министерстве предложили не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, которые поддерживают военные действия на Украине. Поправки предлагают ввести с января будущего года. Международный день коровы отметили в Ярославской области. Там прошел большой агрофестиваль. В программе было все. Концерты, спортивная семейная эстафета, конкурс детских рисунков, вкусные угощения и свежих фермерских продуктов, а также мастер-классы, выставка современной сельхозтехники и возможность заглянуть в стойло к самим виновницам праздника. Многие пришли в костюмах, стилизованных под буренку. За самые творческие образы гости получили подарки. Ну и о валюте на этот понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем доброго утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: какие утро в России после упоительных вечеров. Ну и дни тоже неплохие. О том, что нам ждать от сегодняшнего понедельника, узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, понедельник, 27 июля. Сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно, аккуратнее. Овны, если есть возможность, отложите общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого не следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову и обещаниям, которые вы даете. Раки, ваша задача сегодня – уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что пока еще скрыто для вас. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте, заложенный сегодня фундамент станет опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. И, наконец, рыбы. Ищите опору не в общих хобби с близкими, а в глубинном сходстве взглядов. Хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот и утро понедельника, друзья. 7:18 в Москве. Хочешь, не хочешь, а надо просыпаться. А то, что не выспался, это уже никого не волнует, даже если была на то уважительная причина. Зато, к примеру, если вас в выходные доставали соседи громкой музыкой часов до 3 ночи, вот сейчас как раз самое время позвонить им и рассказать, как же она им, точнее, вам понравилось. Приветствую всех, кому нравится просыпаться под отличную музыку вместе с летней сменой на Retro FM. Это группа Queen. Впереди у нас Феликс Бекстер. Группа «Земляне» и новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте!
1: Летняя смена на Retro FM.

0: Алёв, утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минздрав предложил расширить пилотный проект по покупке лекарств по электронным рецептам. Как пишет Коммерсант, теперь можно будет предъявлять их в регионах, участвующих в проекте. Список министерства определит позже. Чтобы воспользоваться нововведением, покупатель должен будет показать фармацевту рецепт из приложения госуслуги. Сейчас в аптеках можно приобрести препараты при предъявлении электронного рецепта только на территории региона, где документ оформлялся. Россияне смогут возвращать билеты на электрички онлайн. Такая возможность появится уже с 1 сентября. По сообщению Минтранса, ключевое изменение – исключается обязательная сдача билета в кассе, которая ранее была единственным способом возврата. Сама процедура будет регламентироваться внутренними правилами компании-перевозчика, включая возможный размер удерживаемой комиссии за проведение операции. Испанские власти столкнулись с проблемой использования российских пожарных самолетов К-32 из-за санкций ЕС, несмотря на продолжающиеся масштабные природные пожары в стране. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа. Политик отметил, что эти вертолеты принадлежат частным испанским компаниям, которые работали по контракту с властями. Однако агентство по авиабезопасности приостановило действие полетного сертификата. Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фройнмайер призвал к восстановлению отношений с Россией. Как передают РИА Новости, оппозиционные политики неоднократно выступали за возобновление общения с Москвой. Например, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов и энергопоставок. Но американские инженеры намерены бороться с комарами с помощью беспилотников. Специалисты решили разработать микродроны. Они смогут выслеживать и уничтожать кровососущих в городах, заменив химикаты и другие более дорогие и опасные методы борьбы с насекомыми. Компания планирует создавать дроны, оснащенные ультразвуковыми датчиками, микрофонами и специальным программным обеспечением. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем доброго утра.

0: Могли вам, друзья, подойти во всеоружии к началу новой трудовой недели и выспались все, кто уже с нами. Бодро и энергично встречаем новое утро вместе с летней сменой на Ретро FM. Это Донна Саммер. Далее у нас Игорь Николаев и Сандра. А в 11 часов к нам в гости придет суперзвезда итальянской эстрады Пуппо. Подробности чуть позже.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

максималисты, как правило, достигают в жизни фантастических результатов. Придерживаясь правила, что в любом деле нужно выкладываться на все 100%, даже в подготовке к нему. Надеюсь, выходные по

0: Музыкальный привет из 95-го года от группы Mike and the Mechanics, после которого сразу захотелось выпить чашечку бодрящего кофе. Тем более, что о ней поется в этой песне, в том числе. Тем более, что кофе — это такой напиток, который разогревает утро и, разумеется, нас с вами. 7:49 в Москве, перед началом нового часа на разогреве. Игорь Иванов и дуэт The Weather Girls. Ну, а потом будут новости и гороскоп. Не пропустите, меня зовут Олег Орлов. Доброго летнего утра!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: got news for you.
1: You better listen.

0: испортит нам настроение. Новости, правда, иногда могут подпортить картину дня, но Дмитрий Королев держит их в ежовых рукавицах. Привет.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. В России разработают новые правила обслуживания пассажиров в самолетах. Например, уже с предстоящего сентября бронь мест в самолетах станет бесплатной еще на этапе покупки билета. Если человеку требуется сопровождающий, ему положено место рядом, без дополнительной оплаты. Ну а с марта будущего года, если во время полета пассажирам показывают кино, то часть должна быть с субтитрами. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с ноября. Правительство страны уже опубликовало проект соответствующего документа. Из него следует, что граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября этого года. В стране они могут пока находиться таким образом до 30 дней. Такой режим действовал около 18 лет. Черногория является членом НАТО с 2017 года и кандидатом на вступление в Евросоюз. Минобороны и Росгвардия получили онлайн-доступ к информации ЗАГС. Соответствующий закон подписал президент. В документе говорится, ведомства смогут получать в электронной форме информацию из реестра, которая нужна для предоставления соцгарантий и компенсации военнослужащим, гражданскому персоналу и отставным военным. Ранее данные передавались на бумажном носителе. Космический корабль «Союз МС-28» вернулся на Землю. На борту россияне Сергей Кусвершков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. На орбите они были около года. На МКС космонавты провели более 40 научных экспериментов и два раза выходили в открытый космос. Сейчас у них начинается период реабилитации. Американец будет проходить ее дома в США, а россияне отправятся в подмосковный центр подготовки космонавтов. Ну и новость для гурманов. В Коврове, это во Владимирской области, придумали интересное блюдо. Называется оно шаупель. Это шаурма плюс пельмени. Все по классике. Пекинская капуста, огурцы с помидорами, соус. Но вместо мяса кладут пельмени и ручной репки. Отмечается, авторская шаупель стоит дороже классики веганского или ПП варианта. Однако, несмотря на цену, пользуется популярностью.
0: Ну, всем, кто завтракает, приятного аппетита. Кстати, для завтрака такое блюдо все-таки не очень подходит. Лучше оставить шаупель на обед или ужин. А самый лучший завтрак – это каша. Вкусно и полезно. Мне так недавно гастроэнтеролог сказал. Надо будет попробовать.
1: Ну и плюс специалисты отмечают, что каша овсяная должна быть холодным способом приготовленная. Да, и всем приятного аппетита. А пока же о валюте. Доллар в этот понедельник 78 рублей 3 копейки. Евро 88.89. Пока все, а далее на ретро-ФМ «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: «Летняя смена» на ретро-ФМ.

0: Добро пожаловать на островок хорошего утреннего настроения. Виктор Салтыков с группой «Форум» бодрят слушателей летней смены на Ретро-ФМ. Уверен, что и астрологический прогноз на этот день не вгонит нас в уныние.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Хоть и говорят, что понедельник день тяжелый, но тем не менее. 27 июля на календаре сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Но то, что устоит сегодня, останется надолго. Овны, если есть возможность, отложить общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову. Раки, ваша задача сегодня — уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след в жизни. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что скрыто. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте. Заложенный сегодня фундамент станет вашей опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. И, наконец, рыба, ищите опору не в общих хобби с близкими, а в глубинном сходстве взглядов. Всем знаком зодиака хорошего, удачного и, конечно же, легкого понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Чтобы мужчина и женщина полюбили друг друга, недостаточно вместе смеяться, надо еще заставлять друг друга страдать. Есть такая точка зрения. Не уверен насчет героини этой песни, а вот герой музыкальной истории Стинга и группы Police явно страдает. И, как говорил сам музыкант, это не про красивую и взаимную любовь история. Она как раз про душевные страдания. Ну а мы продолжаем радоваться жизни и с улыбкой встречаем новую неделю под лучшие песни любимых артистов. Далее в летней смене на Ретро-ФМ Гаррет Гейтс и экзотик поп-дуэт Кармен. В Москве 8:19. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного, бодрого утра и успешных понедельничных дел.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Говорят, что у китайцев нет слова «изменил», а есть слово «перепутал». Представляю, как там извиняются за измену. Извини, дорогая, я немного перепутал. Ну, может, и герой этой музыкальной истории поможет. Это. Привет всем, кто не изменяет привычки просыпаться под музыку, что звучит на ретро-ФМ. Гаррет Гейтс в нашей летней смене. Половина девятого в Москве. О том, что происходит в стране и мире, расскажет Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Сегодня Госдума проведет заключительное пленарное заседание 8-го созыва. Планируется, что с депутатами встретится и президент Владимир Путин. Главной темой беседы станет подведение итогов работы Нижней палаты парламента текущего созыва. Отмечается, за 5 лет работы депутаты приняли свыше 2000 законов, разработали комплексную систему поддержки участников СВО и их семей, а также завершили интеграцию новых регионов в российское законодательное поле.

популяцию одиноких пожилых людей и имеющих заболевания. Российские ученые разработали систему анализа для адаптации человека на Луне и Марсе. Проект реализуют в рамках десятилетия науки и технологий, которое объявил президент Владимир Путин. Разработанный специалистами подход помогает понять состояние организма в целом, оценить, вписывается ли человек в новые условия, может ли сохранить работоспособность, насколько далек от предела своих возможностей или, наоборот, близок к нему. Путешествие мечты продолжается. Сегодня у участников круиза «Ретро-ФМ» один из самых ярких и насыщенных дней. Например, сейчас их готовится встретить турецкий «Бодрум», а уже вечером на борту лайнера «Астория Гранте» состоится гала-концерт с участием популярных артистов российской эстрады и белая вечеринка «Ретро-ФМ». Ну, все подробности круиза «Ретро-ФМ» можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в социальных сетях. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Американский доллар сегодня 78 рублей 3 копейки. Единая европейская сегодня 88 рублей 89 копеек. В Москве 8 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Это наш с тобой секрет.
1: Уж если решили просыпаться, друзья, то почему бы не делать это под любимые песни? Песни из фильма «Большое космическое путешествие» в летней смене на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным. Минутки через три. Группа «Комбинация», Альбана и Рамина Пауэр в Москве. 8:35.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как говорят, умудренные жизненным опытом дамы, любая женщина становится шикарной, когда рядом с ней мужчина, который умеет зажечь ее глаза и украсить ее жизнь, который возносит ее до небес и считает ее настоящей богиней, одной из которых свою самую известную песню посвятила группа «Shock and Blue». 8.48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех богини, тех, кто им поклоняется. Продолжается летняя смена на Retro FM. Уже скоро в начале нового часа у нас будут новости. И гороскоп не проспите, друзья.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: скидкой от 15 минут.
1: О, умный ритейл. ОГРН 178-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: Москве 9 часов. Кто сказал, что понедельник день тяжелый? Летняя смена с этой точки зрения категорически не согласна. Предлагаю подойти к этому вопросу с научной точки зрения. Ну, а для начала послушаем профессора Высшей школы новостей Дмитрия Королева.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. Запрет на экспорт бензина из России намерены продлить до конца года. Это коснется в том числе производителей. Отмечается, по мере восстановления внутреннего рынка ограничения могут быть сняты правительством и раньше. Как отметил вице-премьер Александр Новак, принятые меры привели к частичной стабилизации ситуации и снятию ограничений на продажу в регионах. Самозанятые смогут получить первые больничные уже в августе этого года. Если есть стаж 8 и более лет, размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц, то максимальная выплата составит 35 тысяч рублей. Как передает ТАСС, речь идет о гражданах, которые направили заявление в январе этого года и уплатили страховые взносы в феврале-июле. Напомню, возможность принять участие самозанятых в программе добровольного страхования появилась с начала этого года. География конфликта на Ближнем Востоке может

0: расширится. Об этом Тегеран предупредил Украину. Власти Исламской Республики пригрозили ответить за удар ВСУ по иранскому торговому судну, в результате которого погиб человек. По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, атака на сухогруз в Каспийском море – это нарушение устава ООН. Эту тему Аракчи обсудил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Корейская Народно-Демократическая Республика отмечает один из главных государственных праздников – День Победы в Отечественной Освободительной войне. В стране сегодня выходной, повсеместно проходят массовые торжества с поднятием государственного флага. Проводятся концерты и встречи с ветеранами. Вместе с патриотами за независимость сражались и советские военнослужащие. Наши летчики прикрывали территорию Кореи от бомбардировок. Жительница Англии решила провести летние месяцы в подготовке к Рождеству. Как рассказала Анна, она очень любит этот праздник, но не выносит именно предпраздничную суету. Поэтому уже сейчас начинает покупать подарки родным и близким. Правда, заворачивать все в красивую бумагу женщина начинает лишь 1 декабря. Так, в последние недели перед Рождеством она убеждается, что никого не забыла и все получат поровну.
1: А не российские ли корни у Анны? Это у нас обычно еще летом сани к зиме начинают готовить. Ну, захотелось человеку праздника, Дим. Кстати, кому хочется праздника сегодня, прямо сейчас отмечайте День работника МФЦ. Не Новый год, конечно, не Рождество, но тоже праздник, с которым предлагаю поздравить всех причастных.
0: Ну и добавлю, что Ретро-ФМ дарит подарки каждый день, независимо от праздника, в виде любимой музыки. Ну и о валюте. Доллар сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88,89. Пока все, а далее на Ретро-ФМ «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: «Летняя смена» на Ретро-ФМ.

0: Ответ на вопрос, что звучит в этой песне группы Hi-Fi. Как узнать, что нам предначертано? Предлагаю поискать в нашем гороскопе, который выходит в эфир по будням как раз в это время. 9 часов 10 минут. Время московское.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 27 июля. Сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Но то, что устоит сегодня, останется надолго. Овны, если есть возможность отложить общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову и к обещаниям, которые вы даете. Раки, ваша задача сегодня — уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы.

0: Стрельцы. Новый взгляд на материальную сферу откроет то, что скрыто. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте. Заложенный сегодня фундамент станет вашей опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. Рыбы, ищите опору не в общих хобби с близкими людьми, а в глубинном сходстве взглядов. Легкого понедельника всем!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как говорят знающие люди, есть три вещи, которые лучше держать в тайне. Ваши отношения, ваши доходы и ваш следующий шаг. А вот герой этой песни раскрывает практически все свои карты. Ну, если хотите, идет ва-банк, что не сделаешь ради любимой. I was made for loving you. Я был создан, чтобы любить тебя. Группа Kiss в летней смене на Retro FM. Надеюсь, друзья, все уже проснулись. Не забывайте, у нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее. Даже утро понедельника. 9.19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут на Retro FM Юра Шатунов, группа Scorpions и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним.

0: У каждого свои воспоминания о своем самом лучшем лете, надежды, что оно когда-нибудь повторится, и свои любимые летние цвета, о многообразии которых в нашем утреннем эфире напомнил только что Юра Шатунов. В Москве 9:30, это летняя смена на Ретро-ФМ. Разнообразие утренних новостей нам на Ретро-ФМ напомнит Дмитрий Королев.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Владельцы ипотечной квартиры могут столкнуться с проблемами, если решать сдать ее в аренду, не уведомив об этом банк. Эксперты советуют внимательно ознакомиться с положениями кредитного договора. Финорганизации часто прописывают прямой запрет аренды или обязательные согласования с ними. Если заемщик

Азовского и Черного морей. Эстонцы столкнулись с очередями на КПП у Нарвы при попытке въехать в Россию. На это указал временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Ситуация обострилась после того, как эстонская сторона сократила время работы погранперехода на 4 часа. Эстонские власти объяснили это решение желанием сократить нагрузку на сотрудников. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендации воздержаться от поездок в Россию. Мужчинам необходимо активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. К этому россиян призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, обследование можно пройти и в рамках общей диспансеризации. Ну а ранее в Минздраве назвали процент мужчин и женщин, которые могут без рисков завести детей. По данным ведомства, первая группа репродуктивного здоровья по итогам диспансеризации присвоена более 58% женщин и 87% мужчин. Бобры из приграничных районов Украины активно мигрируют в Польшу. Дело в том, что там для них более благоприятные условия жизни и запрет на охоту. По словам польского зоолога Вероники Нарбута, в Польше бобер находится под строгой защитой, и лишь в исключительных случаях власти могут позволить сократить популяцию. При этом на Украине бобер не защищен государством и относится к охотничьим видам. И о валюте: на понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Если верить некоторым дамам, все мужики одинаковые. На что у некоторых мужчин возникает вопрос, а кто вас просил знакомиться со всеми? Впрочем, героиня этой песни Донна Саммер желает найти кого-нибудь погорячее, кто выделяется по темпераменту из всех прочих многочисленных претендентов на ее сердце. 9.35 столицы. С вами летняя смена на Ретро-ФМ. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Через несколько минут будем подпевать Виктору Салтыкову и Шаде.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Вспомнились мне под эту бодрую ритмичную песню Мари Клар Дюбаль до времена, когда она была написана. Веселые 90-е, в кавычках, наверное, все-таки веселые. И судьбоносные годы здесь уже без кавычек, хотя кому-то на самом деле действительно было весело. 9:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Продолжаем наслаждаться теплыми летними деньками. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Обязательно дождитесь.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: В Москве 10 часов. Отличная музыка и отличное настроение правит бал каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Ну а дополняют картину дня свежие новости. Приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россия с этого понедельника ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. Это коснется, в частности, сыра, молока, сливочного масла. Сегодня вступает в силу запрет от Россельхознадзора. Среди причин в управлении указали на то, что в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Ну а ранее из Армении в Россию был запрещен ввоз цветов, свежих томатов, огурцов, сладкого перца, зеленых культур и клубники, а также косточковых фруктов и винограда. Сегодня в России День памяти детей жертв войны в Донбассе. Как и к этой трагической дате, в ДНР у Государственного академического театра оперы и балета участники студотрядов провели акцию. 27 июля 2014 года подконтрольные Киеву вооруженные формирования нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. Всего с 2014 года под обстрелами погибли 228 детей Донецкой Народной Республики. Еще около 800 получили ранения. Памятные мероприятия сегодня пройдут по всей стране. В Ростове-на-Дону прокуратура организовала горячую линию для оказания правовой помощи жертвам воздушной атаки ВСУ. Она произошла минувшей ночью. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. Также возникли возгорания на территориях частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов города. Разрушения зафиксированы в 3 районах. Сегодня важный день приемной кампании в ВУЗы. На официальных сайтах университетов и на госуслугах в суперсервисе поступления в ВУЗ онлайн публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком ВУЗе и на какой позиции находятся абитуриенты и какие вообще есть шансы на поступление. Напомню, выпускники школ могли подать документы в 5 ВУЗов, в каждом по 5 направлениям. Теперь нужно принять решение, где остаться учиться. Приказы о зачислении в ВУЗы публикуют на сайтах 3 и 7 августа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущают это несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Кстати, чтобы справиться со стрессом на работе, специалисты советуют держать на рабочем столе хотя бы один небольшой предмет, напоминающий о целях или жизни вне работы. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Кроме того, следует вводить ритуалы начала и окончания рабочего дня.
0: Ты знаешь, Дима, по мне главный антидепрессант на работе – это мысль, что зарплату все равно дадут. Предлагаю взять на вооружение.
1: А еще если и премия. Ну и о валюте, кстати, о денежках наших любимых. Доллар – 78 рублей 3 копейки, евро – 88.89. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Да, конечно, безмятежности и спокойствия выходных нам сегодня будет не хватать, но ничего страшного. В понедельник это самое, что ни на есть, обыденное дело. Так что не привыкать, друзья. Ну, а настроиться на трудовой ритм начавшейся трудовой недели нам поможет гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 27 июля. Сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Но то, что устоит сегодня, останется надолго. Овны, если есть возможность, отложите общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову и обещаниям, которые вы даете. Раки, ваша задача сегодня – уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что пока скрыто от вас. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте, заложенный сегодня фундамент станет вашей опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. И, наконец, рыбы. Ищите опору не в общих хобби со своими близкими, а в глубинном сходстве взглядов. Всем знаком зодиака легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: I just called to say I love you. Я позвонил, чтобы просто сказать «я люблю тебя». Самый известный хит Стиви Вандера звучит в летней смене на Retro FM в 10.17 по московскому времени. Ну а нам только что позвонил хороший друг нашей радиостанции, итальянский певец Пупо, и сказал, что скоро приедет в гости. Примерно через полчаса обещал быть в студии. Я напомню, что накануне своих концертов в России он обещал дать интервью Retro FM. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. Не пропустите, друзья, Пупо в гостях на Retro FM сегодня в 11.00.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM.

0: Можно позавидовать тем, кто играючи, так же легко, как Скэтмен Джон, скороговорит на Ретро-ФМ свою самую известную песню, просыпается каждое утро и делает это с превеликим удовольствием и нескрываемым оптимизмом, которым все непременно хочет поделиться и с окружающими. Он-то, оптимизм, нам и нужен, друзья. По понедельникам в особенности. Половина 11 в Москве. Всем, кому нужны свежие новости, на помощь спешит Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Госдума сегодня проведет заключительное пленарное заседание весенней сессии и 8-го созыва в целом. Одним из главных направлений работы стала поддержка участников СВО. В целом, ключевой темой была социальная сфера. Депутаты продлили программу материнского капитала, увеличили пособия по беременности и родам, а также возобновили индексацию пособий работающим пенсионерам. 8-й созыв принял и ряд законов, цель которых – защитить россиян от финансового и цифрового мошенничества. Ну и новый состав Госдумы станет известен по итогам голосования, которое пройдет с 18 по 20 сентября. По итогам определят 450 парламентариев по смешанной системе, по партийным спискам и одномандатным округам. Сделать свой выбор можно будет и онлайн. Дистанционное электронное голосование запустят в 33 регионах страны. Такой формат волеизъявления охватит более 48 миллионов человек. В Подмосковье торжественно встретили экипаж корабля «Союз МС-28» Сергею Куцверчкову и Сергею Микаеву. Предстоит пройти реабилитацию. Напомню, спускаемый аппарат «Союз МС-28» совершил посадку в Казахстане накануне. Экипаж отправился на МКС в ноябре прошлого года и провел на орбите 241 день. За это время специалисты провели научные исследования и эксперименты, а также выходили в открытый космос. Масштабные торжества сегодня в КНДР. Там отмечают один из главных государственных праздников – День Победы в Отечественной освободительной войне. Она завершилась 73 года назад подписанием соглашения, которое фактически разделило Корейский полуостров на северную и южную части. По традиции лидер КНДР Ким Чен Ын посетил мемориальное кладбище, возложил цветы и почтил память погибших воинов. В программе сегодня также парад и концерт. 30-градусная жара вернется в Москву лишь в начале августа. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А последние дни июля, в свою очередь, отметятся прохладой. Из-за грозы в Москве и Подмосковье будет даже действовать желтый уровень погодной опасности. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Американский доллар сегодня держится на отметке в 73 рубля 3 копейки. Единая европейская сегодня 88 рублей и 89 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: вот нам не все равно, где сейчас находятся участники нашего круиза Ретро-ФМ, не все равно, что происходит на борту круизного лайнера «Астория Гранде», не все равно, какое настроение у наших радиослушателей, еще весной выигравших в нашем эфире путевки в «Путешествие мечты». Через несколько минут с самыми последними новостями из путешествия и с планами отдыхающих на день сегодняшний в нашем эфире ведущий утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина. Не пропустите дайджест круиза Ретро-ФМ в столице 10:35.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро от не сдающейся первой смены.
2: Это Саша Рита, Слайнер, Астория Гранде.
1: Вчера состоялся великолепный концерт группы «Лицей». С девчонками пел весь зал.
2: Ребята, мы еще раз поздравляем Настю Макаревич и ее супруга с самой романтичной свадьбой на борту «Астория Гранде». Слушайте, такого в круизер «Ретро-ФМ» еще не случалось.
1: Это точно. Ну а потом все зажгли на вечеринке «Ретро-ФМ». А еще у нас поменялся маршрут. Рассказываем, сегодня мы прибываем в Бодрум, а затем отправимся в солнечную Анталию.
2: Ну а вечером состоится еще одно масштабное событие этого

0: Крузер Ретро FM, знаменитая белая вечеринка.
1: Больше подробностей расскажем вечером в следующем дайджесте.
0: Ваш Саша и Рита. Первая смена. Остаемся на связи.
2: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: каждой минутой жарче и светлее становится в эфире Ретро-ФМ. Но не потому, что температура за окном продолжает расти. Все это от его жарких хитов и яркого света, что излучают такие вот настоящие суперзвезды. Один из самых популярных итальянских артистов, один из самых любимых наших исполнителей, хороший друг Ретро-ФМ Пупо на подходе к студии прямого эфира. А мой коллега Антон Веселов уже здесь готовится к началу своей эфирной смены. 10:48 в столице. Понедельничная летняя смена подошла к концу. Ну, а завтра мы продолжим, начиная с 7 утра, радоваться лету, солнцу и всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю легкого понедельника. Искренне ваш Олег Орлов.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 11.00 в столице. В этом часть нас невероятный, прекрасный, любимый Пупо на Ретро-ФМ. Но в начале часа новости с Дмитрием Королевым. Утро доброе!
1: Здравствуй, Антон. Доброе утро, друзья. Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в обычном режиме. Отмена аттестации не планируется. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно. Это делается, чтобы нынешние девятиклассники знали, какие испытания их ждут через два года. 118 выходных дней будет в следующем году у россиян, работающих в пятидневном графике. При этом, как уточняют эксперты, пока это ориентировочный показатель. Данные взяты из проекта производственного календаря, который разработал Минтруд. Окончательное утверждение документа запланировано на осень, поэтому сейчас сведения считаются предварительными. Также сообщалось, что в следующем году россиян ждет и одна шестидневная рабочая неделя. Она продлится в феврале. Такой график связан с последующими выходными по случаю Дня защитника Отечества. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкуры из-под запрета на импорт мехов из России. Как передают РИА Новости, санкционный регламент никак не объясняет причины обновления. Европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС пишут, что исключение сделали по просьбе Италии и Греции. В Европейской комиссии объяснили, что соболиные шкуры крайне трудно достать где-либо еще. Рим и Афины являются одним из крупнейших европейских импортеров дорогостоящего материала. Но между тем Евросоюз всерьез рассматривает идею отказаться от практики принятия больших пакетов санкций против России в пользу более детализированного подхода. Таким образом, 21-й пакет рестрикций, объявленный на прошлой неделе, может стать последним. СМИ пишут, что все больше распространяется практика, когда страны вроде Греции злоупотребляют своим правом вето в голосовании по пакету санкций, продвигая интересы бизнеса, который все еще сотрудничает с Россией. Над Россией взойдет Олег.

Деньья луна, так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля. Пик освещенности спутника Земли произойдет в 17:36 по московскому времени. В этот момент он будет выглядеть как идеально круглый диск. Несмотря на это, наблюдать полнолуние можно будет уже вечером во вторник и в ночь на среду, поскольку уже тогда луна будет казаться полной. И о валюте: на понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока на этом все. Аделия на Ретро-ФМ, Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного понедельника.

0: Ретро-ФМ, старинный друг Ретро-ФМ, Энцо.
1: Доброе утро. Sono molto felice. I'm very, very happy. Thank you. Спасибо большое per invitare me qui.
2: Спасибо, что вы меня пригласили сюда. Да.
0: Легенда Ретро-ФМ. Многократный участник одноименного международного фестиваля. Приветствуем дорогого гостя. Энцо, ну, по-дружески, мы уже друзья. Вообще, как жизнь, как настроение, как дела?
1: Sì, allora, io sono amico da sempre, da tanti anni di Retro FM.
2: Я уже многие годы дружу с Retro FM.
1: Per me questa è la radio che ha portato il successo della mia musica in tutta la Russia.
2: Для меня это радио, которое принесло моей музыке большой успех по всей России.
1: E questo vi ringrazio molto per questo.
2: И я за это очень вас благодарю.
1: Vengo in Russia dal 1979.
2: Я приезжаю в Россию с 1979 года.
1: Da quando non esisteva Retro FM.
2: Еще тогда, когда это радио не существовало.
1: Quindi io sono innamorato pazzo di questo paese.
2: Я действительно очень влюблен

0: в эту страну.
1: И ви ringrazio molto di essere ancora qua, essere ancora in onda, parlare con voi, gioire della nostra amicizia.
0: И я очень рад, что вы сейчас здесь, что наша дружба продолжается. Спасибо вам за это огромное.
1: Спасибо, спасибо.
2: Это Пупо, и мы весь час будем разговаривать с маэстро.
3: Adesso parliamo con nostro maestro.

0: Сегодня весь час говорим с легендой ретро-ФМ, легендой мировой эстрады Пупо. У нас в гостях Энца. Уже завтра у вас концерт в Нижнем Новгороде. А 30 июля в Зеленом театре ВДНХ в Москве. При поддержке, между прочим, ретро-ФМ, друзья. Очень надеюсь, там прозвучит моя любимая ваша песня «Gelato Chocolato». Мне кажется, она сейчас вполне актуальна. Лет на дворе. А вот у вас есть вообще любимая песня в вашем репертуаре и вообще любимая песня?
1: Bene, allora, sì, hai detto tutto perfettamente. È tutto Nizhny Novgorod, poi la tournée continuerà e io sarò appunto il giorno 20 giorno 30 luglio sarò qui a Mosca con il supporto di Retro FM al Teatro Verde, al Teatro Verde VDNH.
2: E 30 июля в Зеленом театре на ВДНХ в Москве будет наш концерт.
1: E quindi vi aspetto tutti quanti numerosi, tutti quanti, aspetto tutti gli ascoltatori di Retro FM.
2: Я жду всех слушателей Retro FM на этот концерт.
1: Vi garantisco al 100%.
2: Я вам гарантирую 100%.
1: Che non potrà mancare marojna cioccolata.
2: Что эта песня, шоколадное мороженое, обязательно прозвучит.
1: È normale. Io non sarei Pupo.
2: Я не был бы Пупо.
1: Sarei un imitatore. Uno che imita Pupo, se non cantasse gelato cioccolato.
2: Наверное, был бы кем-то, который подражает Пупо, если бы я эту песню не исполнял.
1: Devo dire che la canzone, una delle mie canzoni preferite, che ho scritto è quella che ho scritto per i ricchi e poveri.
2: Могу сказать, что одна из моих самых любимых песен это песня, которую я написал для группы Ricchi e Poveri.
1: Perché sono soprattutto un autore.
2: Потому что прежде всего, конечно же, я автор.
1: E quando ho scritto Sarà perché ti amo,
2: la canzone per i ricchi e poveri. Sarà perché ti amo, песню для Ricchi e Poveri.
1: Io non pensavo che avrebbe avuto un successo mondiale così grande.
2: Я не предполагал, что она будет иметь такой грандиозный мировой успех.
1: E quindi l'ho data ai Ricchi e Poveri.
2: Я дал ее Ricchi e Poveri.
1: E invece la canzone è stata un successo mondiale.
2: И эта песня имела грандиозный мировой успех.
1: Io se avessi creduto questo, col cacchio gliela dava Ricchi e Poveri.
2: Если бы я знал, что так будет, ну, конечно, я бы разве отдал эту песню им?
0: Понимаем. Но, тем не менее, мы полюбили эту песню в исполнении Ricchi e Poveri. Она, кстати, звучит на Retro FM очень часто. Поэтому авторские все равно вам идут. Маэстро!
1: Proprio una settimana fa sono arrivati ogni sei mesi. Ogni sei mesi.
2: Шесть месяцев мне приходится.
1: Arrivano i soldi della società autori.
2: То есть авторов. Авторские приходят.
1: E io chiedo sempre Ricchi e Poveri di cantare sempre di più questa canzone.
2: Я всегда прошу Ricchi e Poveri петь как можно больше именно эту песню.
1: Che io prendo rubli.
2: Мне приходит.
0: И громче, да? Маэстро Пупо на Ретро FM. Спасибо. Продолжим совсем скоро.

0: Как сейчас помню, 83-й год, я сижу перед телевизором, центральное телевидение, передают Сан-Ремо в Италии, вот Энцо Пупо поет на сцене, а сейчас, кстати, он подпевал радиоприемнику, это было круто, маэстро, браво!
1: Sì, sono passati 43 anni.
2: Да, прошло уже 43 года.
1: E ancora da Sanremo, siamo qui a Mosca a cantare questa meravigliosa canzone melodica. E questo è, secondo me, un segnale che dovrebbe fare capire

0: Che la Russia e l'Italia sono due paesi, due stati amici.
1: Это время мы la здесь, в Москве, поем questo. Эту песню. И это прекрасный знак. Это говорит о том, что мы большие друзья с Россией. Да, и у нас большие дружеские отношения.
0: Итальяне amano i russi.
1: Итальянцы любят русских.
0: Tutto quello che si sente in giro è di diverso, è solamente brutta propaganda.
1: Если вы услышите что-то другое, обратное, это просто пропаганда.
2: А
1: это
2: вот за
1: правда.
2: Что итальянцы любят русских?
1: Perché gli italiani amano russi?
0: Beh, questo è un fatto personalmente credo che sia storia, storia antica.
1: Это еще с древних времен пошло, из древней истории.
0: Perché russi, le grandi famiglie russe, sono, siamo europei, siamo tutti europei.
1: Мы все европейцы.
0: E li, diciamo, la storia ci insegna quanto i russi, gli austriaci, i francesi, gli italiani, i tedeschi sono stati tutti insieme a dominare da secoli l'Europa.
1: Нам показывают, что мы все, и австрийцы, и итальянцы, и русские, мы все были в Европе и доминировали.
0: Si sono poi mischiate, si sono mischiate le culture.
1: Потом перемешались культуры.
0: E abbiamo preso il meglio, ognuno il meglio, gli italiani hanno preso il meglio della Russia.
1: Потом мы все взяли у каждого самое лучшее. Итальянцы взяли у русских самое лучшее.
0: E la Russia ha preso il meglio come? Attraverso l'architettura, attraverso l'ingegneria, attraverso le grandi, i grandi artisti, i letterati, attraverso l'arte.
1: Это полностью и искусство, и литература, и культура.
0: E la Russia ha fatto altrettanto con l'Italia, prendendo spunto dai nostri grandi scienziati.
1: То же самое и русские сделали, взяли все самое лучшее.
0: Da quando nel 1200 l'Italia con le repubbliche marinare era presente in Crimea. И c'è una grande storia antica che ci lega.
1: Это древняя история, когда в 1200 году появились итальянские мореплаватели в Крыму.
2: Да. Но вы знаете, что и наши зрители и слушатели вас обожают. Вы чувствуете эту любовь?
1: Nostri ascoltatori amano. Tu senti questo amore?
0: Lo sento fortissimo.
1: Я очень сильно это ощущаю.
0: Lo sento fortissimo ed è il motivo per cui io sono ho deciso di continuare nonostante grandi problemi io abbia in Italia per questo a continuare a venire a cantare in Russia.
1: Именно поэтому, что я это ощущаю, несмотря на все трудности, которые сейчас происходят, я все равно продолжаю приезжать сюда, в Россию.
0: Non è un amore, è un amore che sento ed è un amore che io contraccambio senza nessun tipo di interesse.
1: И это любовь, которую я чувствую, и она очень взаимная, без какого-либо интереса.
0: Per me è abbastanza rischioso in questo momento.
1: Для меня на самом деле это достаточно рискованно. В данный момент.
0: La mia attrazione, il mio amore reale, vero, verso il popolo russo, e ve lo dice una persona che non ha più 20 anni, quindi potrei starmene a casa. Il mio amore è reale,
1: vero.
0: Я уже
1: не 20 лет, но моя любовь к России, она настоящая.
2: Великолепный Пупо на Ретро FM. Продолжим совсем скоро.

0: Пупа у нас в гостях сидит в студии. Такой молодой, красивый, худой, спортивный. И не скажешь, что он уже 50 лет на мировой сцене. Энц, вот скажите, а как вам удается сохранить такую энергию, оставаться в форме? Неужели та самая средиземноморная диета?
1: А? Beh, sì, non so, grazie innanzitutto grazie per questi bei complimenti. Io lo dico con grande serenità, io il prossimo settembre compirò 71 anni.
2: Я говорю вам откровенно, в следующем сентябре мне исполняется 71 год.
1: Ho cominciato a fare questo mestiere 51 anni fa.
2: 51 год назад я начал заниматься этой профессией.
1: A fare il professionista.
2: Как профессионал.
1: Ma a cantare ho cominciato che ero un piccolo bambino.
2: Я вообще с детства начал.
1: Cantavo le canzoni di Adriano Celentano quando io avevo 5 anni.
2: Когда мне было 5 лет, я исполнял песни Адриано Челентано.
1: Quando io avevo 5 anni cantavo le canzoni. Poi sono diventato amico di Celentano.
2: А потом я подружился с Челентано, он стал моим другом.
1: E il segreto, la dieta mediterranea. Guarda, io non mangio molto.
2: Секрет средиземноморской диеты. Ma я
1: mangio,
2: не ем много.
1: Ma mangio di qualità.
2: Но ем только качественную.
1: Cerco sempre di privilegiare cose genuine.
2: Все время что натуральное предпочитаю есть.
1: Mangio poca carne.
2: Мало мяса.
1: Uh-huh. E cerco di fare l'amore minimo una volta alla settimana.
2: И стараюсь заниматься любовью минимум один раз в неделю.
1: Che fa molto bene.
2: Это очень помогает.
1: Quando ero molto giovane anche tre volte a settimana.
2: Когда я был помоложе и три раза в неделю.
1: Ora piano.
2: Сейчас
1: piano,
2: немножечко пореже.
1: E poi mangio anche pasta, un po' pasta italiana col pomodoro.
2: А также я ем итальянскую пасту с помидорами.
1: Ma non posso rinunciare anche a qualche piatto russo fantastico.
2: Ну, конечно же, я не откажусь от какого-нибудь вкусного русского блюда.
1: Sì.
0: Ну, я так понимаю, дружба тоже имеет место быть, да? А вот кроме Челентано, с кем вы еще дружите?
3: Allora, tu hai detto che tuo amico è Celentano, sì. Ma a parte di Celentano, chi sono i tuoi amici?
1: Beh, i miei amici sono appunto quelli che spesso sono venuti con me in tour. Sono Albano, sono Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Gianni Morandi.
2: Il
1: mio più grande amico è Gianni Morandi.
2: Мой самый лучший друг это Джанни Моранди.
1: Albano.
2: С Albano дружим, с Riccardo Fogli.
1: Esatto. Ma poi io sono amico di tutti.
2: Я вообще в принципе дружу со всеми.
1: In particolare il mio più grande amico nella musica è Gianni Morandi.
2: Но в музыке мой самый вот близкий друг Джанни Моранди.
1: Esattamente.
0: Ну надо сказать, что все те имена, которые вы перечислили, это и друзья Retro FM, между прочим. Но сегодня у нас Пупо в гостях. Мы продолжим совсем скоро.

0: Ретро ФМ. Энцо, вы пели на русском языке «Калинку». Мы помним это. Есть только миг. Это было на легендах Ретро ФМ 2 года назад. Я помню. А есть какие-то другие песни, которые вы хотели когда-нибудь спеть или записать? Или, может быть, уже записали и спели?
1: Sì, io amo, amo moltissimo la musica popolare russa.
2: Мне очень нравится русская музыка.
1: La prima volta che sono venuto in Russia a fare un tour era il 1985.
2: Впервые, когда я приехал с туром в Россию, это был 1985 год.
1: E imparai la canzone che faceva синенький скромный платочек.
2: И тогда я выучил эту песню, платочек.
1: Ti говорила, на-на-на. E già cominciavo a cantare canzoni in russo.
2: И с тех пор я начал уже петь
1: Poi
2: на русском языке.
1: Cominciato con Niesto El Camì, Del Camì, che io adoro, e canto ogni mio concerto.
2: Я на каждом своем концерте canto пишу, пою песню, которую я обожаю. Есть только миг.
1: E adesso l'ho imparata a memoria.
2: Сейчас я даже ее выучил наизусть.
1: E poi ci saranno delle sorprese, perché io ho registrato un anno e mezzo fa un concerto al Cremlino.
2: И также вас ждут сюрпризы, потому что полтора года назад был концерт в Кремле.
1: Era un concerto intitolato Pupo e gli amici.
2: Pupo e i друзья.
1: E c'erano molti amici di cantanti russi famosi.
2: И в этом концерте принимали участие огромное количество известных русских исполнителей.
1: Che penso andrà in onda fra poco in televisione.
2: Я думаю, скоро
1: Spero.
2: Этот концерт надеется, что выйдет в эфир.
1: E ho cantato una canzone meravigliosa, Надежда, ho cantato insieme a Левченко.
2: Вместе с Львом Лещенко я спел песню, которая называется «Надежда».
1: Ho cantato «Бродячие артисты».
2: Также пел песню «Бродячие артисты».
1: Insieme all'autore della canzone, al cantante.
2: Вместе с автором этой песни.
1: E poi ho cantato alcune mie canzoni insieme a cantanti russi tradotte in russo.
2: Также мы исполняли в дуэте мои песни, переведенные на русский язык.
1: Ti posso far sentire una cosa al volo, guarda, al volo
2: Сейчас
1: così.
2: Сейчас я прям что-то вам дам послушать.
1: Una cosa al volo. Senti, questa l'ho cantata io. Si sente bene?
0: Super, da.
1: Senti?
0: Слышь, да?
1: Questa l'ho cantata e non è ancora inedita, è un'anteprima. Anteprima.
0: Premiere, между прочим.

Да, слушайте, это круто. Ну что, вот такой вот он неожиданный, удивительный пупо на Ретро-ФМ. Продолжим совсем скоро.

0: поэта от непоэта, в том, что он творит всегда. Вот уже Энцо, сидя в студии, срифмовал несколько рифм, как сам сказала Ольга, наша переводчица, они были не всегда приличными, но сегодня мы не будем об этом. Все мы тоже любим порифмовать, да.
1: Я поэт на 360
2: градусов.
0: Вообще нет вопросов. Энцо, но вы не только поэт, но еще и телеведущий, да? А вот что вам больше нравится? Вот если вам пришлось выбирать или-или, что вы выбрали, концертный зал или телевизионную студию?
1: Allora, io la mia scelta l'ho già fatta.
2: Я свой выбор уже сделал.
1: Per molti anni, per quasi 15 anni ho fatto tutte e due le cose, il presentatore televisivo e il cantante.
2: Вот уже 15 лет я занимаюсь и тем, и тем. Я и ведущий, и певец.
1: Per me il periodo del presentatore televisivo si è chiuso, dal mio punto di vista. Anche se mi chiamano ancora, ma io dico sempre di no, perché ho scelto la musica.
2: Я выбрал музыку, и, наверное, моя вот карьера как ведущего уже закончилась.
1: È assolutamente... Io sono convinto. Mi piace, mi è piaciuto, è stata una bella esperienza.
2: Мне всегда это нравилось, это был прекрасный опыт.
1: Ma impareconabile la gioia che ti dà cantare dal vivo, la musica.
2: То счастье, которое я испытываю, когда пою живьем, музыка.
1: O vivere chiusi negli studi televisivi.
2: Никак не сравнить.
1: L'ho fatto per una grande, è stata una grande esperienza.
2: Mi ha fatto
1: guadagnare tanti soldi.
2: Конечно, я заработал неплохие деньги благодаря этому.
1: Che io adesso sto usando per fare quello che veramente mi piace.
2: И сейчас я эти деньги использую, трачу их на то, что мне действительно по-настоящему нравится.
0: А на радио никогда не работали, кстати?
2: Мату, но наймаль лаврату на радио.
1: Радио, sì, lavorato per 5 anni.
2: 5 лет.
1: Facevo il tuo stesso mestiere.
2: Я вот именно так же работал, как вы.
1: Facevo un programma che si chiamava Attenti a Pupo.
2: Я работал в программе, которая называлась
1: Attenti, attenti a Pupo vuol dire state attenti, Pupo pericoloso.
2: Осторожно, Пупо.
0: Осторожно, Пупо. Круто. Ну что, как выяснилось, теперь еще и коллега наш Пупо на Ретро FM сегодня в гостях.
1: Beh, certo, ma vedi come stiamo bene. Sembra che ci siamo conosciuti 30 anni fa.
2: Прекрасно, да. Уже познакомились.
0: Да. Ну продолжим совсем скоро, друзья.

0: Слушайте, вот ведь, понимаете, мы сидим, слушаем песню, и Энцо, он же Пупо, говорит: а у меня есть история, связанная с этой песней. В 69-м году я был в Ленинграде. Но я не буду сейчас рассказывать эту историю. Энцо, расскажите про нее, пожалуйста.
1: La prima volta che sono venuto a Mosca era il 1979.
2: Впервые я приехал в Москву в 1969 году.
1: Non ero un cantante famoso. Io sono venuto in Russia solo per vacanza.
2: Я еще не был известным певцом. Я приехал в Россию как турист.
1: I miei amici, io ero già un cantante molto famoso in Europa.
2: В Европе я был достаточно известным певцом.
1: Potevo permettermi vacanze ovunque.
2: Я мог бы позволить себе путешествия в любом месте.
1: Nelle isole esotiche.
2: Мои друзья путешествовали в экзотические страны.
1: Venivo invece a San Pietroburgo, cioè si chiamava Leningrado.
2: Санкт-Петербург, который тогда назывался Ленинградом.
1: Екатеринбург, Москва. Perché ero attratto dalla cultura e da questi paesi. È
2: stato увлечен этими странами и культурой.
1: E sono arrivato a Mosca e mi ricordo che anche ho avuto, non dico problemi per entrare, ma il doganiere mi ha guardato per un'ora fisso negli occhi.
2: Я приехал в Москву, я помню, на таможне. Таможенник с паспортом смотрел на меня и в паспорт.
1: E io ho pensato, adesso mi arrestano.
2: Я думал, ну все, меня сейчас арестуют.
1: Invece no, dopo mi hanno lasciato andare.
2: Меня пропустили.
1: Io cosa ho fatto? E in una sera sono andato a mangiare in un ristorante
2: e однажды
1: dove
2: вечером
1: c'era
2: я пришел в ресторан,
1: suonava, a un certo punto
2: там был оркестр,
1: che suonava il violino e
2: девушка
1: cantava,
2: играла на скрипке и
1: e
2: пела.
1: Mentre io mangiavo sento cominciare gelato al cioccolato.
2: Пока я ел, я услышал свою песню.
1: E sono rimasto così, proprio di stucco. Ho detto, ma
2: я
1: come
2: был просто
1: possible?
2: Ошарашен, как это возможно?
1: Sono andato da lei, ho detto,
2: я подошел к ней и сказал, это моя песня,
1: io, Pupo.
2: Я, Пупо.
1: Scritto,
2: я написал эту песню и пою ее.
1: E lei mi guardava,
2: она на меня смотрела,
1: no,
2: что?
1: No, no.
2: Нет.
1: Perché lei conosceva la canzone,
2: она знала песню, но
1: faccia.
2: Не знала мое лицо.
1: E io tutte le sere poi sono andato lì.
2: И я потом каждый вечер приезжал
1: e
2: туда.
1: Mi sono innamorato di
2: я
1: lei.
2: Влюбился в нее.
1: E ho scritto una canzone per lei d'amore fantastica.
2: И я написал песню прекрасную.
1: Si chiama Lidia a Mosca. Adesso forse Lidia ci sta ascoltando.
2: Называется Лидия Моска.
1: Perché anche lei sarà invecchiata come sono invecchiato io.
2: Наверное, она уже тоже состарилась, как и я.
1: Ma il mio amore per la Russia nasce anche da questo, da questi

0: piccoli aneddoti.
1: И, возможно, моя любовь к России родилась как раз в тот самый момент.
0: Poi nell'85, sei anni dopo.
1: Потом через 6 лет.
0: Fermo. Sono tornato nel 79, nell'80 e nell'81.
1: Да, и потом я еще возвращался в 80-м, 81-м.
0: Per Lidia, per Lidia.
1: Именно для, для того, чтобы с Лидией встретиться.
0: Per Lidia. E poi è scoppiato il successo.
1: Ну и потом я имел большой успех.
2: Вот такой он, невероятный, удивительный, неожиданный Пупо с эксклюзивом у нас сегодня, между прочим, был. Этой истории мы не знали, и вот, вот удивительно, но так. Продолжим совсем скоро, друзья.
3: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: ведущий, но и прекрасный юморист. Мы тут просто заливаемся невероятно. Друзья, ну и мы приготовили для нашего гостя такое необычное испытание. У нас сейчас будет блиц. Энцо, вам нужно будет выбрать один вариант. Да. Я буду несколько вариантов называть, а вам нужно будет, что вам ближе.
1: Да.
0: Готовы?
1: No problem.
0: Поехали. Борщ, пельмени или икра?
2: Борщ, пельмени, кавиале.
1: Кавиале.
2: Икра.
1: Senza dubbio.
2: Без каких-либо сомнений.
0: Понимаю. Моцарт или Рики и Повери?
2: Моцарт, о, Рики и Повери.
1: Моцарт, tutta la vita.
2: Моцарт, всю жизнь.
0: Как предпочитаете отдыхать? Пляж или велосипедная прогулка?
2: Come preferisci riposare? In una spiaggia o una gita in bicicletta?
1: Но спиаджа, спиаджа.
2: Я предпочитаю пляж.
0: Угу. Сейчас будет сложно. Фестиваль в Сан-Ремо или концерт на Красной площади?
1: Ну, ci sono dubbi anche qui.
2: Концерт на Кремлино. Без каких-либо сомнений, концерт на Красной площади.
0: А для него легко, между прочим, друзья. Так, идем дальше. Кофе эспрессо утром или бокал вина вечером?
2: Вино ди сера.
1: Бикер ди вино ди сера.
2: Вино вечером.
0: Как я вас понимаю.
1: Мы эспрессо.
2: Но... Мы вообще не пью эспрессо.
0: Отлично. Дать автограф фанату или сделать селфи?
2: Фанс о фар селфи.
1: Но автограф tutta la vita.
2: Автограф.
1: Селфи, селфи, ormai tutti selfie, selfie, autograf, bello, l'autograf.
2: Да, я предпочитаю автограф.
0: Отлично, идем дальше. Концерт под открытым небом или уютный закрытый зал?
2: Sala inchiuso.
1: Beh, a me piace più il teatro, sala inchiuso.
2: Да, мне больше нравятся закрытые площадки, концертные залы.
0: Хорошо, утренняя пробежка по парку или лишний час сна перед выступлением?
2: Una corsa di mattina o un'ora di dormire prima del concerto?
1: Un'ora a dormire prima del concerto.
2: Еще часик перед выступлением.
0: Ну и, наконец, последний вопрос. Выходить на сцену в строгом костюме или в джинсах и футболке?
1: No, odio, odio chi entra in jeans sul palco.
2: Я не понимаю, ненавижу тех, кто выходит, выступает
1: в спортивной одежде.
2: Для меня это обязательное условие выйти в сценическом костюме.
0: Великолепный, невероятный Пупо на Ретро-ФМ, наш старинный друг, уже завтра. У него концерт в Нижнем Новгороде 30 июля в Зеленом театре ВДНХ в Москве. Друзья, приходите. Ну и Энца, какое-то пожелание нашим слушателям в преддверии августа. Август — это самый отпускной из летних месяцев.
1: Beh, io direi, vorrei fare un augurio a tutti, augurare a tutti delle vacanze meravigliose.
2: Я хочу пожелать всем прекрасных каникул, отпусков.
1: Io sarò in giro a lavorare in giro per il mondo.
2: Я в это время буду путешествовать с гастрольными турами.
1: Sono pronto a rendere. Quando incontrerete un mio manifesto che sarà uno spettacolo mio, a rendere le vostre vacanze, se volete, ancora più gradevoli. Sarò disposto lì a fare musica per voi durante le vostre vacanze.
2: И если вы хотите, когда-то увидите мои рекламные посты, и приходите обязательно на концерты, если вы совместите свой отпуск с моими выступлениями, будет вообще волшебно.
1: E voglio dire l'ultima cosa agli amici di Autoradio.
2: И также хочу последнюю вещь сказать.
1: A chi ascolta questa radio?
2: Друзьям.
1: A chi ascolta questa radio?
2: Всем тем, кто слушает это радио.
1: E anche a chi non ascolta.
2: Даже тем, кто его не слушает.
1: Люблю вас.
2: Я вас люблю.
1: Я вас люблю.
0: А мы любим вас. Это был Пупо на Ретро FM. Спасибо огромное. Ну и до встречи на концертных площадках России.
1: Grazie.

0: Полдень в столице. На Ретро-ФМ впереди лейтбэк и ансамбль «Веселые ребята». Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Послания президента Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%. Об этом сегодня сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что за 5 лет работы Государственная Дума приняла 2980 федеральных законов. В частности, депутаты продлили программу мат-капитала, увеличили пособия по беременности и родам, а также возобновили индексацию пособий работающим пенсионерам. Ну и напомню, в Госдуме в эти минуты проходит заключительное пленарное заседание 8-го созыва. Минпромторг разработал новые ограничения для продажи табака. Границы прилегающих территорий образовательных учреждений, где запрещена розничная торговля, будут определять местные власти. Уточняется, что в случае нарушения этих норм табачные точки не получат лицензию на розничную торговлю, работа без которой будет невозможна с марта будущего года. Документ должен будет пройти общественное обсуждение. В Тюмени уровень воды в реке Тура за последние сутки поднялся больше критической отметки на 22 сантиметра. Паводок в регионе наблюдается с середины июля после обильных дождей. Под угрозой затопления более 140 домов. Местные жители при этом жалуются и на резкий запах от мертвой рыбы на берегах реки. В Росводоканале Тюмень заявили, что подобная ситуация не наблюдалась ни разу за всю историю водоочистных сооружений. Ну а Саратовскую область на фоне почти 40-градусной жары и сильного ветра накрыла пыльная буря. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях. Местами практически нулевая видимость. Из-за стихии в нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. Тем временем на Урале, а также в Западной Сибири всю эту неделю будет держаться аномальная жара. Москва же в ожидании грозы. Ну а на Сахалине увеличили количество морских пассажирских рейсов в Японию. Теперь из порта Корсаков в Каганай катер отправляется 5 раз в месяц. С начала навигации перевезли уже 250 человек. Время в пути занимает до 3 часов. Цена путешествия в оба направления 90 тысяч рублей. Ну, примерно столько же стоит отправиться с острова в Японию на самолете с пересадками во Владивостоке и Китае. И в завершении выпуска о валюте на этот понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки. Единая европейская сегодня 88 рублей 89 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка.

У настоящего джентльмена должен быть неиссякаемый запас комплиментов для мадмуазель на случай, если иссякнут деньги. И тогда она, может быть, споет вам блюз. Это Патрисика с на Ретро-ФМ в 12.21. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Крис Норман, группа «Маленький принц» и Глен Медейрос.

Знаете ли вы, друзья, что опытный охотник на медведя первым делом пустит вперед неопытного? Охотники в ночи, друзья. Это Крис Норман на Ретро FM в 12.35. А впереди у нас Фэнси, необыкновенное трио Стинг, Род Стюарт и Брайан Адамс и песни из Ивана Васильевича уже совсем скоро.

0: игра. Фэнси еще раз решительно это доказывает. Правда, игра у него какая-то странная. Притворяется он пирогом, просит его порезать. Slice me nice. Фэнси на Ретро-ФМ в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас до конца этого музыкального часа группа «Браво» с Жанной Агузаровой.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: дня на Ретро ФМ. Впереди Сабрина, Андрей Губин и Сиси Кетч. Ну а прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Центробанк ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. При этом требования к ипотеке, корпоративному кредитованию и нормативам достаточности капитала банков регулятор оставил без изменений. ЦБ объяснил решение ростом необеспеченного потребительского кредитования на фоне снижения ставок и восстановления спроса на заемные средства. Сервис получения льгот с помощью карты МИР запустят на госуслугах в пилотном режиме. Он начнет действовать с 1 августа в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, после привязки карты МИР в личном кабинете на госуслугах система автоматически определит, какие меры поддержки положены пользователю, и будет применять их при оплате. На первом этапе пользователям будут доступны, например, скидки в аптеках и магазинах. Сервис позволит пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Европа столкнулась с неожиданными неэкономическими последствиями антироссийских санкций. По решению Европейского агентства по авиабезопасности запрещено применять уникальные российские вертолеты, которые спасатели в ЕС использовали десятилетиями. При этом там продолжают бушевать лесные пожары. Во Франции огонь подобрался к военным заводам в Бордо. В Испании эвакуировали более 120 тысяч человек. Ремесленники могут получить статус предпринимателя. Это создаст единые правила для мастеров по всей стране и облегчит получение помощи от государства. С инициативой выступила партия «Новые люди». Депутаты уверены, резьба по дереву, кружевоплетение и роспись – это не только про культуру и наследие. Это и возможность для развития туризма в регионах. Кроме того, это создаст новые рабочие места в небольших городах и селах и даст дополнительные возможности для развития их экономики. Путешествие мечты продолжается. Сегодня у участников круиза «Ретро FM» один из самых ярких и насыщенных дней. Например, сейчас они наслаждаются турецким Бодрумом. А уже вечером на борту лайнера «Астория Гранте» состоится гала-концерт с участием популярных артистов российской эстрады и белая вечеринка «Ретро FM». Отмечу, все подробности круиза «Ретро FM» можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И о валюте. Доллар в этот понедельник 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Кого это возвращаться под крышу дома своего, узнаем ближе к вечеру, друзья. А пока 13.19, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Дуэт Роксет. Песни из Москвы слезам не верит и Мадонна.

сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему,

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

Как говорил мой сосед, дядь Толик, наш подъездный философ, жить надо так, чтобы на социальные сети не хватало времени. Вот тут дуэт Роксет, жизнь прям-таки кипит. Машины угоняют для того, чтобы покататься. Joyride — это дуэт Роксет на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Army of Lovers, Дмитрий Маликов и Бонни М в Москве 13 часов и 34 минуты.

Наверное, не стоит сравнивать эту песню с оригинальным исполнением от Таван, хотя она у нас в эфире тоже звучит, но Army of Lovers, согласитесь, удалось внести в эту знакомую всем композицию какие-то свои безумные нотки, но мне так кажется. 13.48 в столице, меня зовут Антон Веселов, до конца часа с нами Милен Фармер и ансамбль «Синяя птица».

Итак, друзья, начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, у нас есть смс-приемник. Отправляйте свои сообщения на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы». Находите Филичиту. Заполняйте специальную форму. Ну, или пишите в наш канал в Максе. Там есть уже специальное сообщение, под которым можно оставлять, собственно, свои сообщения, да? Самое главное, не забывайте подписывать их, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение.

0: А вы тоже не забывайте, друзья, чтобы для того, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире, обязательно нужно его подписать. Это действительно важно. Вот Сара из Москвы передает привет своему любимому мужу Вадиму Борисовичу Юренко. «Мечты сбываются», пишет Сара. «Главное в них верить». Ирина из Москвы передает привет своему мужу Алексею. Желает отличного завершения рабочего дня, ни гвоздя, ни жезля и благодарных пассажиров. «Очень тебя люблю, жду дома».
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Василий из Курска передает привет всем работницам Центра социального обслуживания, собственно, из Курска. Иван и Артем из Архангельской области. Рекасика передает огромный привет бабушке Свете и дедушке Диме. Ну, а Людмила передает привет любимому мужу Сергею. Сейчас едет за рулем в Рязань. Очень сильно его люблю, пишет Людмила.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

передает привет Оксаночке, желает нам, Ретро-ФМ, продуктивности супергероев и спокойствия буддийских монахов. Спасибо большое, Ольга. Огромное спасибо. Они нам и спокойствие, и продуктивность понадобятся. Людмила Смирнова из города Мончегорска передает привет любимому мужу Сергею Ковалишину. Мы на даче, пишет Людмила. Он готовит плов, я загораю. Прекрасное распределение обязанностей. Замечательно. Ну, а Владимир из Курска передает привет своей семье, которая сейчас отдыхает в Крыму, на море, загорает на золотом песочке, греется под солнышком.

0: Мария из Москвы передает привет своим коллегам Наталье и Ольге. Желает позитивного дня и хорошего настроения. Наталья, удачной сдачи отчетности. Поставьте любую песню про Ольгу. Ну, давайте сейчас поставим что-нибудь про Ольгу. Любую. Жена Анечка передает привет в Краснодар своему любимому мужу Андрею Анпилогову. Он сейчас дома делает ремонт. Ох, сочувствуем Андрею и держитесь там, ребят. Ну и, наконец, Анюта из Москвы передает большой, огромный, пламенный привет своей любимой сестренке Олечке, которая печет блины для всей семьи на ужин под любимое ретро-ФМ. У нее самые вкусные блины в мире, пишет Анюта. Не верим, вот, Анюта. Давайте-ка присылайте нам блины, мы проверим.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Ольга из Москвы передает привет и желает своему напарнику Дмитрию хорошего понедельника, легкого старта, чтобы день шел как по маслу, сил и отличного настроения. Елена Классина передает привет своему любимому мужу Ивану в город Ипатово и своей любимой дочери Веронике. «Я вас очень люблю», пишет Елена. Людмила передает привет из Барнаула в горячее сердце любимого мужчины Михаила Кручинкина. «Будь здоров, всегда в позитиве. Если что, я рядом», пишет Людмила. Ну и, наконец, Татьяна Мартынушкина передает привет своим девчулям из отдела: Наталье Новиковой, Елене Алутиной и Маришке Морозовой. Друзья, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало, обязательно его подпишите. Как вас зовут и откуда вы?

0: Алексей поздравляет себя и свою супругу Файрузу с началом отпуска. Привет всем с озера Белё. Хакасия. Вадим из Звенигорода поздравляет любимую жену Наталью с годовщиной свадьбы. «Хочу прожить с тобой долго и весело», пишет Вадим. Жена Ольга передает привет своему любимому мужу Сергею Семину. Он сейчас едет в командировку, слушает Ретро-ФМ, желает ему легкой дороги, быстрее вернуться домой. Ну а Лариса поздравляет своего брата Владислава и племянника Амира с днем ВМФ.
1: Оставляйте ваши приветы.

0: из села Кумак. И к нему присоединяется вся семья. Поздравляет любимую жену, маму, бабушку Тамару с днем рождения. Пусть жизнь будет такой же звонкой и прекрасной, как любимые песни. Мы тебя очень сильно любим. Олег передает привет своей невесте, Оленьке Гусевой. Очень ее люблю. Жду дня нашего бракосочетания, пишет Олег. Дочка Полина с любовью из города Ногинска передает привет своей маме Екатерине, с которой мы вместе работаем в ее магазине. Мам, у нас все получится, пишет Полина. Ну, мы в этом даже не сомневаемся. Ну, а Анушка передает привет своей сестренке из Чехова Наталье Тихоновой. Это самый прекрасный, добрый, веселый и просто замечательный человек, пишет Анушка. Люблю ее.
1: Шоу «Дорогие гости» на Red FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на redfm.ru.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа подобно на Туту, только 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
5: Радиохаб. 12+.
6: Ретро-ФМ.

Виктор Салтыков завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Тетя Юля поздравляет с днем рождения молодого человека в звании младшего лейтенанта, сына Кумовьев, Сашу Безуглова, которому сегодня исполнилось 26 лет. Желает крепкого здоровья, хорошей невесты и красивой любви. Владимир Маслов из Сарова поздравляет и себя, и свою жену Людмилу с годовщиной свадьбы. Люблю свою Милу, нашу дочку Викторию, берегу, забочусь, радуюсь жизни. Молодец, Владимир. Алена. Коллега Алена поздравляет Елену Беликову из Арзамаса с отпуском, который начнется, правда, только завтра. Не думай о работе, отдохни как следует, напутствует коллегу Алена. Ну и, наконец, Наталья из Самары передает привет своему любимому мужу Андрею. «Прости за бассейн», пишет Наталья. Загадочное сообщение. Ну, думаю, разберутся. Друзья, завтра, как всегда, фильчта с 2 до 3 дня. Ну, а уже сегодня, в следующем часе, встречайте здесь Тимура Соколова. Я прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.

0: Но прежде новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет. Всем добрый день. Правительство направит дополнительно 4 миллиарда рублей на строительство новых медицинских учреждений в 8 регионах. Речь идет о Магаданской, Псковской, Ростовской и Челябинской областях. Также средства будут направлены в Мордовию, Кабардино-Балкарию, Камчатский и Краснодарский края. Всего на трехлетний период выделено более 6 миллиардов. Средства пойдут на многофункциональные больничные комплексы, родильные дома и хирургические отделения. Решение направлено на повышение качества и доступности медпомощи в регионах. КАМАЗ отменил 4-дневный график работы и вернулся к 5-дневной неделе из-за роста объем заказов на ближайшие месяцы. Решение принято на фоне расширения модельного ряда и стабилизации рынка грузовых автомобилей. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов. Ранее 4-дневный режим был введен в марте текущего года. Рост заказов позволил скорректировать производственный план. Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле на 10-15%. Все благодаря предсказуемой визовой политике. Страна продолжает выдавать туристические мультивизы минимум на 6 месяцев. Главное направление – Лондон. Также туристы выбирают Эдинбург и комбинированные туры по Англии и Шотландии. Прямых рейсов нет, но доступны перелеты с пересадками через Стамбул или Ереван. С 1 сентября билеты на электрички с указанными местами можно будет возвращать онлайн на сайтах или в приложениях перевозчиков. Ранее это можно было сделать только в кассе. При возврате более чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора. Менее чем за 2 часа 50%. Нововведение упростит возврат билетов для пассажиров. И в метеорите, пробившем крышу дома в Нью-Джерси в 2024 году, ученые НАСА нашли следы древней соленой воды и редкие аминокислоты внеземного происхождения. Исследование поможет понять, как вода влияла на объекты в ранней Солнечной системе. Владельцы дома собрали осколки и сохранили их для науки, осознав редкость находки. Метеорит пролетел миллионы лет, прежде чем упасть на крышу жилого дома в Хиллсброу. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Никакой печали, никакой грусти, только небо, только ветер, только радость впереди. Да, и пусть это слова из другой легендарной песни, но суть от этого, друзья, не меняется. Впереди нас ждет действительно все только самое лучшее. И на пути нам будут встречаться очень интересные музыкальные персонажи, в компании которых жизнь наша, уж поверьте, будет прекрасной. И группа Black с песней Wonderful Life в ближайшее время это успешно подтвердит. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую. До 19 будем вместе.

Один всемирно известный журнал назвал Шакиру самым красивым человеком в мире. С этим, конечно же, можно поспорить, поскольку все в этом мире относительно, но то, что она находится в прекрасной форме, это абсолютно точно, друзья. Ее фееричное выступление в перерыве финала чемпионата мира по футболу яркое тому доказательство. Еще раз, кстати, поздравляю испанцев с победой. Ну и группа Бакарап через пару минут на Ретро-ФМ для всех фанатов испанского красивого футбола и не менее красивой испанской музыки от двух красивых испанских девчонок.

0: Понедельник можно любить, можно ненавидеть, а можно любить ненавидеть, как в песне команды Erasure «Love to Hate You». Но это не поможет нам его отменить, как бы мы ни старались. Так что лучше смириться, а еще лучше поверить в то, что понедельник – прекрасный день недели. Тогда он точно будет легким и приятным. Как там говорят модные нынче коучи и астрологи? Даем правильную аффирмацию. Понедельник – день хороший. Ну и двигаемся дальше. В компании команды Bad Boys Blue и Михаила Боярского. 15:50 уже в столице. Доброго дня.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 16 часов в Москве, далее на Retro FM Sting и CC Cage. Она разбавит эту заморскую компанию наши добрые молодцы. Ну а прямо сейчас еще один добрый молодец, Игорь Акулов, расскажет новости. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет, всем добрый день. Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и платежные сервисы раскрывать условия денежных переводов, включая СБП, а также обслуживание карты кредитов. Информация должна размещаться на официальных сайтах и в местах оказания услуг. Закон вступает в силу с 1 сентября следующего года и направлен на исключение скрытых платежей, чтобы клиенты могли заранее знать о всех комиссиях и условиях. Мера повысит прозрачность банковских услуг и защитит права потребителей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент принял порядка 70 базовых законов по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России. Работа по интеграции новых регионов завершена. Многие законы были инициированы депутатами. Восьмой созыв Госдумы сегодня проводит заключительное пленарное заседание. Следующий созыв начнет работу после выборов в сентябре. Минтранс утвердил новые правила обслуживания на борту самолетов. С 1 сентября этого года пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе покупки билета. Также с 1 марта следующего года часть фильмов на борту должны быть показаны субтитрами для пассажиров с нарушениями слуха и тифлокомментариями для незрячих. Нововведения направлены на повышение доступности авиаперевозок для людей с инвалидностью и создание более комфортных условий для всех пассажиров. Эксперты рассказали, что совмещение основной работы с фрилансом не является основанием для увольнения, однако может привести к выгоранию, утечке данных или конфликту интересов. Работодатель вправе требовать качества выполнения обязанностей и соблюдения коммерческой тайны. Лучший подход – открытое обсуждение ограничений и фиксация договоренностей в трудовом договоре. Для регулярной подработки рекомендуется оформлять внешнее совместительство или ГПХ-договор. Компания не имеет права контролировать жизнь сотрудника вне работы, если это не нарушает условия трудового договора. И гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса 12 лет. Также в список вошли древние японские столицы, а также природный ландшафт Бома-Бадингила в Южном Судане с одной из крупнейших миграций млекопитающих в мире. Власти пообещали усилить защиту природы в связи с возможным ростом туристов. Решение ЮНЕСКО подтверждает уникальность этих объектов и важность их сохранения для будущих поколений. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Have you ever seen the rain? Ну, я думаю, что для всех, кто живет в России, такой вопрос вообще неуместен, потому что у нас и дождь, и снег, и вообще все прелести погоды присутствуют, так что любителям осадков в любом их виде грех жаловаться на их отсутствие. Смоки! Только что на Retro FM. Далее Ким Вайл с песней про Камбоджу. Тоже, кстати, дождливую страну. Меня зовут Тимур Соколов. До 19 обещаю вам не то, что дождь, а прям ливень из суперхитов, проверенных временем.

Like a Virgin, да. Из уст эпатажной Мадонны песня про невинность звучит, конечно, очень необычно или, как сейчас говорят, кринжово. Тем не менее, этой песне уже более 40 лет, и она до сих пор является одной из лучших в мировой поп-индустрии. Слово «поп» здесь ключевое слово. Итак, послушаем далее. Чуть раньше Владимир Высоцкий с песней «Корабли».

0: «Тарзан бой» называется песня проекта «Балтимора». Тарзан, кстати, человек, у которого никогда не было депрессии, потому что он умел от нее избавляться с помощью, не психологов, как многие делают сейчас, и то безрезультатно, только деньги тратят зря, а крика. Да, проораться иногда очень даже полезно, друзья. Только не вздумайте это делать на работе, тем более в кабинете у начальника. Езжайте куда-нибудь в поле и орите себе на здоровье. Выплескивайте всю накопившуюся отрицательную энергию куда-нибудь в космос. Ну и возвращайтесь добрым и хорошим человеком. Кстати, про космос. Группа «Земляне» у нас на горизонте. «Траву дома» будем слушать через пару минут.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.

0: 5 вечера в Москве. Любе скоро споет нам «Давай наяривай», а Тони Эспозито подарит свою «Калимбу», которая «Де Луна». Все это уже скоро, ну а прямо сейчас Игорь Акулов, приветствуем.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин подписал закон, заменяющий штраф для бизнеса соглашением об исправлении нарушений. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут избежать наказания, если исполнят договор с надзорным органом. Норма не распространяется на повторные нарушения и случаи, когда дело уже передано судье. Для должностных лиц органов местного самоуправления мера начнет действовать с 1 января 2028 года. Это даст бизнесу возможность легализовать нарушения без финансовых потерь, а также снизить административную нагрузку на предпринимателей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за время работы 8-го созыва принято 250 антисанкционных законов, что позволило укрепить экономику и сохранить социальные гарантии. Несмотря на внешнее давление, страна продолжает развиваться. Все обязательства перед гражданами

выполняются. До сегодня проходит заключительное заседание созыва. Работа по противодействию санкциям будет продолжена и в новом созыве. Российские банки в первом полугодии сократили выплаты кэшбэка клиентам на 10% до 200 миллиардов рублей. Во втором полугодии ожидается рост расходов на программы лояльности до 270 миллиардов за счет сезонного повышения потребительской активности. По итогам года выплаты могут составить около 473 миллиардов на уровне прошлого года. Рынок банковской лояльности выходит на плато, и гонка кэшбэка замедляется. Банки переходят от активного привлечения клиентов к повышению качества обслуживания. Продажи новых легковых автомобилей в России за прошлую неделю составили 25,5 тысяч машин. Это на 1% больше, чем недели ранее. Рынок стабилизировался на этом уровне, но отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом будет нарастать. Продажи авто до 3,5 тонн упали на 10% за неделю, а грузовых – на 4%. Грузовой сегмент вырос на 7% год к году. И ученые из Колтеха определили биологический предел жизни человека. Это около 190 лет. Они выяснили, что даже при устранении всех признаков старения, соматические мутации и случайные ошибки в ДНК при делении клеток останутся главным ограничивающим фактором. Разные органы стареют по-разному. Клетки кожи и печени обновляются и могут долго компенсировать повреждения. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

очередной раз с удовольствием отмечу, что детство, как мне кажется, навсегда остается с нами и периодически дает о себе знать, играя в одном известном месте. И чем чаще это происходит, кстати, друзья, тем лучше. Как говорится, кайфуйте и наслаждайтесь моментом. И делайте это под лучшую музыку от Retro FM. Ведь мы желаем вам только счастья. И группа Стаса Намина совсем скоро это подтвердит. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет.

У Дженнифер Лопес на днях был день рождения. 57 лет исполнилось этой красотке. А выглядит она так, будто у нее отдельный контракт со временем. Шикарно выглядит. Одним словом, звезда, заставляющая нас, мужчин, ворочаться по ночам из-за безумных фантазий, которые нет-нет, да, посещают нашу голову. Чего уж греха таить. Глория Гейнер продолжит эфир ЭТРФМ. Она не приходит в безумных фантазиях, но слушать ее приятно.

0: Иногда в больших городах бывает так, что до Луны проще долететь, чем до центра доехать. 17:50 в столице, как раз сейчас и начинается это прекрасное время. Так что удачи всем на дорогах и легкого пути домой. Savage Garden на Retro-FM, ну а в финале часа Ник Кершев и группа Ялла порадует вас в пробках. Не скучайте.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочешь. Хочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 6 вечера в российской столице. Далее на Retro FM группа Modern Talking и песня «Из бриллиантовой руки» от Андрея Миронова. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Приветствуем.
1: Всем добрый вечер. Президент подписал закон о стажировках для студентов и выпускников, который вводит понятие «стажер» и позволяет заключать срочный трудовой договор на срок до 6 месяцев. Стажеры получат зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, пенсионный стаж и оплату больничного. После завершения стажировки можно заключить постоянный договор без испытательного срока. Закон вступает в силу с 1 марта следующего года и направлен на облегчение трудоустройства молодых специалистов, особенно тех, кто сталкивается с требованием иметь опыт работы. Роспотребнадзор с сегодняшнего дня и по 7 августа открыл всероссийскую горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. Специалисты расскажут о симптомах, правилах гигиены, обработке овощей и фруктов, а также о мерах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты. Консультации можно получить по телефонам территориальных органов Роспотребнадзора. Особое внимание уделят профилактике в летний период, когда риск заражения повышается. С 1 августа в пилотном режиме в Ростовской и Тюменской областях и Башкортостане запускается сервис получения льгот с помощью карты МИР через портал госуслуг. В личном кабинете пользователь сможет выбрать карту для получения льгот, информация о которых автоматически подтянется из госсистем. Льготы будут применяться при оплате без дополнительных документов. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Пилот продлится до получения обратной связи от граждан. МВД предупредила о вредоносной программе обновления телеметрии Windows, которая похищает данные сессии Telegram для Windows. Это позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту без паролей и СМС. Файл может попасть на устройство при загрузке из непроверенных источников. Рекомендуется устанавливать программы только с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные ссылки. И в Малайзии мужчина развелся с женой после финала чемпионата мира, в котором Аргентина проиграла Испании. Оказалось, что он побился об заклад с другом, что разведется, если Аргентина проиграет. Слово пришлось сдержать. Жена обратилась за помощью в соцсетях, назвав поведение мужа нелепым, а бывший министр Малайзии посоветовал паре обратиться в суд для выяснения юридических последствий. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой

Ну что, девчонки, Сабрина рекомендует вам найти себе чико на вечер и отправиться сегодня на вечеринку Ретро-ФМ, которая стартует, как всегда, в 21 час по Москве и гарантирует вам отличное завершение понедельника. Ну а пока он, понедельник, продолжается, а это значит, что продолжается наше с вами музыкальное общение. Красотки из группы «Блестящие» совсем скоро составят нам компанию «Мужчины, не благодарите».

Я думаю, уже можно сказать гудбай рабочему дню. Спасибо ему, он был прекрасен. Ну и прощаемся с ним до завтра, а сами начинаем усердно отдыхать. И, кстати, уже совсем скоро узнаем, как отдыхают участники круиза Retro FM на теплоходе Астория Гранде и что об этом отдыхе думает капитан корабля. Традиционный дайджест этого прекрасного путешествия впереди. Не пропустите.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Привет всем из Бодрума, это Саша и Рита, ваша первая смена.
2: Ребята, у нас финальный вечер круиза Ретро-ФМ, если честно, даже не верится. Ну и это значит одно, впереди знаменитая белая вечеринка на верхней палубе.
1: На которой будет не только насыщенная программа от команды Лайнера, фирменный торт Ретро-ФМ, но и, конечно, выступление наших любимых артистов Саша Айвазова, групп Лицей и Плазма.
2: Это будет заключительная вечеринка, после которой мы направимся в Анталию, чтобы увести с собой счастливые воспоминания на всю жизнь.
1: Кстати, сейчас у нас есть уникальная возможность пообщаться с капитаном Астории Гранды Сергеем Евстигнеевым. Здравствуйте, Сергей.
3: Приветствую, друзья. Как настроение?
1: Настроение отличное. Если смотреть на то, что происходит последние годы, это, можно сказать, уже стало доброй традицией, когда две классные команды Ретро-ФМ и Астория Гранды объединяются, и получается вот такой круиз Ретро-ФМ «Путешествие мечты».
3: Да, ребята, это очень приятная традиция. Мы долго ждали вас на борту, мы готовились, что вы опять раскачаете пароход, и так и получилось. Не сдавайтесь, слушайте Ретро-ФМ. И самое главное, участвуйте в их замечательных мероприятиях, выигрывайте круиз на Астории Гранды, приезжайте и веселитесь вместе с нами, как мы сейчас веселимся вместе с ребятами на борту.
1: Спасибо большое, друзья. С нами был капитан Астория Гранды Сергей Евстигнеев. Пусть наш круиз продолжается.
2: Не пропустите утренний дайджест от первой смены.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: Начинал я сегодня свой эфир с прекрасной Сандры, а заканчиваю его с не менее прекрасной CCK. Эти две суперзвезды музыки в стиле диско всегда шли нога в ногу, так что все получилось у нас с вами, друзья, очень даже символично. Меня зовут Тимур Соколов, говорю вам пока, а в новом часе к вам присоединится Руслан Романов. Ему и вам классного вечера.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Ал Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 19 часов. Далее Кайли Миноук, команда Ума Турман и группа Joy в нашем эфире. Новости Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Кремле рассказали о мерах защиты российских торговых судов. Дмитрий Песков заявил, что российские торговые суда не будут вооружаться, так как международное морское право запрещает оснащение коммерческих судов. При этом военно-морской флот может принимать меры для обеспечения их безопасности. Решения принимаются профильными ведомствами с учетом международных норм. Ранее президент Владимир Путин отмечал важность военно-морского флота для безопасности России и укрепления многополярного мира. В соцфонде разъяснили, от чего зависит размер спецвыплат для медперсонала. Первое, на что обращается внимание, это категория работника, далее тип учреждений и населенного пункта. Также размер выплаты зависит от нагрузки. При выполнении месячной нормы часов медик получает максимальную выплату. При неполной отработке сумма пропорционально уменьшается. Работодатели сами ведут расчеты на основе данных, которые передают в соцфонд. Российские туристы, прилетевшие в Анталию рейсами Turkish Airlines из Внуково, остались без багажа из-за поломки багажных лент в московском аэропорту. Чемоданы не получили пассажиры нескольких рейсов, а они ждут вещи уже почти два дня. Во Внуково заявили, что обработка багажа нормализована. Для устранения последствий привлекли подрядчика и дополнительные силы. Некоторые туристы из-за задержек потеряли билеты на стыковочные рейсы. 77% россиян считают необходимым маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это показал опрос ВЦИОМ. 82% уверены, что ИИ должен быть только помощником, а окончательное решение должно оставаться за человеком. 2/3 опрошенных считают, что ИИ следует использовать только в некоторых сферах, а 19% во всех возможных сферах. И только 6% полагают, что ИИ сегодня способен принимать решения в соответствии с этическими нормами. И сегодня 9-й день круиза Ретро-ФМ, один из самых ярких и насыщенных. Лайнер «Астория Гранда» прибыл в турецкий Бодрум, живописный курорт на побережье Эгейского моря, известный своими живописными и белоснежными домами, древним амфитеатром и знаменитым замком Святого Петра. Вечером на борту лайнера состоится гала-концерт с участием популярных артистов и белая вечеринка Ретро-ФМ. Все подробности круиза Ретро-ФМ можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в социальных сетях. Я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 70.

копейки, евро 88 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Есть у меня ощущение, друзья, что ни один школьник на исходе второго летнего месяца о школьных днях ни разу и не вспомнил, что вполне, в общем-то, объяснимо. А мы вот понемножечку ностальгируем, так сказать, в глубине души. Где-то очень глубоко. Всем доброго вечера. Руслан Романов с этого часа и до полуночи с вами на Ретро FM. Предлагаю дела завершать и к отдыху переходить под любимую музыку, что звучит в нашем эфире. Далее суперхиты от Рики Мартина и группы Eurythmics, а также мелодии из фильма «Кавказская пленница». Уже очень скоро. Не пропустите. 19:20. Время московское.

прям-таки вижу, как вы, ну, например, сидя за рулем автомобиля, пританцовываете по мере возможности, ну, или, скажем, по дороге к метро, вышагиваете четко в такт музыки, слушая ретро-ФМ в своих наушниках. Все это неудивительно, друзья, когда звучат супер-хиты, проверенные временем. Дуэт Modern Talking продолжает наш эфир. Скоро Александр Серов и группа Смоки. 19:35 на часах.

0: 20.00 в Москве. Далее Таркан, ФР Дэвид и ансамбль «Синяя птица» через пару мгновений на Ретро ФМ. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Приветствую всем. Добрый вечер. Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного заседания Госдумы 8-го созыва заявил о новом уровне взаимодействия правительства и парламента. За период созыва приняты важнейшие законодательные акты, закладывающие правовую основу на будущее. Ведется реализация обновленных нацпроектов. Новые конституционные полномочия Госдумы по утверждению кандидатур премьера, его заместителей и министров укрепили единую систему публичной власти и повысили ответственность перед людьми. Минэкономразвитие анонсировало возможность оформления электронной визы для въезда в Россию для граждан Зимбабве, Кении и Эсватини. Также скоро список пополнит Танзания, Эфиопия и Египет. Прорабатывается также введение многократности использования электронной визы. Россияне, в свою очередь, могут въехать по электронной визе в Кению, Эфиопию, Габон и другие страны. Безвизовый режим действует с Анголой, Ботсваной, Марокко, Тунисом, ЮАР и другими государствами. Расширение визовых возможностей продолжается. Туроператоры в июне вернули туристам около 1,5 миллиарда рублей за 30 тысяч аннулированных путевок в Крым. Это лишь 15% от общего числа отказавшихся. Большинство переориентировались на другие направления. Причина отмен – это логистические сложности, закрытый аэропорт Симферополя, сокращение числа поездов, проблемы с топливом и электричеством. В июне Крым посетили 650 тысяч туристов, которые приобрели туры примерно на 24 миллиарда рублей. Российский саблист Павел Граудин завоевал первое золото чемпионата мира по фехтованию в Гонконге после допуска российских спортсменов с флагом и гимном. В финале 19-летний россиянин победил представителей Южной Кореи со счетом 15-7. В прошлом году Граудин стал бронзовым призером чемпионата мира в командной сабле в нейтральном статусе. Федерация фехтования приняла решение о допуске россиян с символикой в начале июня. И в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу за несколько минут до церемонии из-за родственников жениха, которые приставали к гостям, а также устроили потасовку. Семьи договорились об отмене торжества, но тем же вечером родственники девушки нашли нового избранника и сыграли свадьбу в том же банкетном зале. А против семьи первого жениха выдвинули обвинения в связи со скандалом. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 2 копейки. Евро 88 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

в списке абсолютных тяжеловесов, скажем так, и легенд мирового масштаба, группа «Status Quo», во многом заполучившая подобные титулы и звания, конечно же, благодаря вот этой песне, которую, пожалуй, знают все и везде. Вот даже так скажу смело. 20 часов и 19 минут в столице. Я Руслан Романов. Пламенно всех приветствую, друзья. Продолжается наш вечерний эфир. Набирает обороты. Только лучшая музыка прямо по курсу. Впрочем, как и всегда. Через некоторое время, совсем скоро точнее, Татьяна Овсиенко и группа Joy у нас. Не пропустите. Пламенный всем привет.

Ну вот оно, конечно же, главное слово этой песни – «Radio». Я полагаю, перевод не требуется. Я то самое «Radio», которое нас связало, не тайную, но радостью нашей стало. Ну и, разумеется, неразлучны будем мы всегда. Надеюсь, друзья, что в этом вопросе мы с вами солидарны. 20 часов и почти 35 минут в Москве. Я Руслан Романов. Еще раз всем здравствуйте, хорошего вечера, прекрасного вам настроения. Оставайтесь с нами, разумеется, на Retro-FM. Далее группа «Аха» и ансамбль «Самоцветы» через несколько минут.

И стильный аккомпанемент без лишних слов, друзья, готовимся к еще более яркому и динамичному действу в нашем эфире. Речь, как знают завсегдатаи, конечно же, про вечеринку RetroFM, которая вот-вот через некоторое время начнется в нашем эфире. Лучшая танцевальная музыка собрана в уникальном миксе и звучит для вас ежедневно с 21 часа и до полуночи. Жаркие танцы обеспечены и сегодня для всех, кто настроен на RetroFM 20. 48, точное столичное. Оставайтесь с нами.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

вдруг припозднился, только что настроившись на Retro FM, уникальный микс из лучших дискотечных хитов стартовал в нашем эфире каких-то 19 минут назад и продлится до самой полуночи по московскому времени. А посему присоединяйтесь к нашей компании, дабы восполнить запасы энергии после насыщенного трудового понедельника. Вечеринка Retro FM для вас в эфире. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет и здравствуйте!

наш с вами, в данном случае, июльский сон ожидаемо оказался не таким уж и бесконечным. Итоговая пятидневка второго летнего месяца стартовала сегодня, ну а уже в ночь с пятницы на субботу мы с вами вместе будем в аналогичном темпоритме встречать уже август. Но не будем забегать вперед, давайте продолжим танцы на вечеринке Retro FM 21.33, точное столичное.

называются «Вместо тысячи слов». Вот такая характеристика этой искрящейся композиции под названием «Попкорн», в общем-то, которая и комментариев-то никаких не требует. Все красноречиво рассказывает эта популярная, замечательная музыка. 21.48 на часах в Москве. Уникальный микс постепенно набирает обороты. Вечеринка «Ретро-ФМ», часть первая. В эфире, друзья, всем пламенный привет. Оставайтесь с нами до самой полуночи, а может быть и дольше. We'll be right back.

ваши 3 недели уже пролетели или же все еще впереди? Я предполагаю, что многие сейчас скажут, что 7-10 дней – это был бы уже подарок. Уж не говоря про историю Андрея Державина, который явно, так сказать, эту тему идеализирует. 22 часа и 20 минут. Время московское. Продолжаются наши танцы на вечеринке «Ретро-ФМ». Всем привет!

Мерцает в ночи, переливается всеми музыкальными красками этот суперхит от команды Secret Service, без которой, в свою очередь, не обходится наш уникальный микс. 22:35 в столице, продолжаются танцы. На вечеринке Ретро FM приветствую всех.

0: которых проходили исключительно под треки группы «Руки вверх». И очевидно, в те времена трудящиеся были, соответственно, еще учащимися. Лучшая дискотечная музыка, проверенная временем, собрана в неповторимом миксе на вечеринке «Ретро FM», которая продолжается в Москве. 22 часа и почти 50 минут. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте. Потанцуем до полуночи.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро FM 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM 80-е». 12+.

это, конечно же, она, танцевальная музыка, которая собрана в уникальном супермиксе. Каждый день с 21 часа до полуночи вас ждет настоящий диско-марафон, аналогов которому вы не найдете. Вечеринка RetroFM в самом разгаре, кстати говоря. Рад, что вы по-прежнему с нами. Отдельный привет вновь присоединившимся меломанам. Руслан Романов здесь. Так, зовут меня в столице 23, почти 20. Продолжим через пару мгновений.

23.35, и невзирая на столь поздний час, ценители и знатоки лучшей танцевальной музыки по-прежнему настроены на вечеринку Retro FM, что весьма-весьма приятно. Группа Joy принимает диско-эстафету, радуя нас своим знаменитым хитом Touch by Touch в уникальном супермиксе сегодня для всех вас, друзья. Продолжаем.

Можно интерпретировать как «пой в ответ», и думаю, что и подпевают, и пританцовывают неизменно все, кто настроен на уникальный микс. Ну а для чего же тогда еще существует вечеринка RetroFM? Всем желаю приятного времяпрепровождения. Впереди кульминация сегодняшней встречи. Я, Руслан Романов, перехожу к финалу нашего дэнс-марафона и заранее прощаюсь со всеми до завтра. Ну а в полночь встречайте моего коллегу Андрея Мареева. 23:50 в Москве.

Ну что ж, друзья, старт так старт. И несмотря на то, что время ночное и для многих позднее, и это время предназначено для отдыха, ну, по крайней мере, те, кто по ночам привык отдыхать, делают именно это. Друзья, я предлагаю какое-то время, какую-то часть этой ночи провести активно и отдыхать под любимую музыку, звучащую на Retro FM 020 столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать и расскажу. В ближайшие минуты здесь, на Retro FM, будут звучать песни от Патрисии Касс, Константина Никольского и Итай. Будьте рядом, друзья.

Вот видите, друзья, ночь, полночь, лето, зима, мадмуазель продолжает петь блюз и делает это, конечно же, как и свойственно ей, великолепно, невзирая ни на что. Патрисия Каас на Ретро-ФМ в 0:35. Дальше Яки Даумберт, Тотси, Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ.

красотки, красавцы, а также их родители. Ну и далее по тексту уже да, что-нибудь можно, типа «Звездами Голливуда стать вы не хотите ли?» Рой Орбисон на Retro FM, его легендарная песня, которая, ну, можно сказать, вытянула фильм, несмотря на присутствие в нем Ричарда Гира и Джулии Робертс. В общем-то, фильм ни о чем, по большому счету. 1:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья.

кто-то сейчас и способен изобразить цыганочку именно с выходом, то я думаю, у этого человека время течет несколько иначе. И там не ночь глубокая. Сейчас в Москве 1:35. Всем, кому лениво двигаться, передаю пламенный, но тоже ленивый привет. Расскажу, скоро услышим Юрия Антонова, Мадонну и дуэт «Роксет» на «Ретро-ФМ».

вспомнить те звезды, которые звучат здесь на Ретро-ФМ. Юрий Антонов, в частности. В 1 час и 50 минут скоро Ричард Сандерсон и Би Джиз.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

пусть любая дорога, которая нам предстоит, ведет к дому, друзья, в конечном итоге, чтобы каждое путешествие заканчивалось удачным, приятным и благополучным возвращением домой. Крис Ри на Ретро FM, 2 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я желаю вам, друзья, доброй ночи. И расскажу, что в ближайшее время здесь на Ретро FM услышим Ника Кершоу, ансамбль «Синяя птица» и Энрике Иглесиас.

Шоу уже привык к тому, что остальные песни из его репертуара не так сильно, мягко говоря, запоминаются публике, как это «The Riddle», звучащая на Retro FM в 2 часа и 35 минут по Москве. Ну что поделать, бывает такая почетная обязанность работать артистом одной песни. Песня — артист одного хита. Скоро Amia Flowers, Samantha Fox и группа «Круг».

Или, выражаясь словами детской народной песенки, давай-ка за попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем и ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. Да, можно еще при этом поднять руки вверх и отдать свое сердце. Army of Lovers на Retro FM и их версия знаменитой оттавановской песни. Скоро Саваш и дуэт Сергей и Татьяна Никитиных на Retro FM.

сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.